0: ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша.
1: Мои Ли, мои Григори, унди плекасма. Или ту жака?
2: Бини мама.
1: Григори ту фака тромпета.
2: Бини мама.
1: Чего трекла тоба, бай?

0: наша ша!
1: Мой Ильи! Мой Григорий! Унде плекасма! Ильи, ту жака!
2: Бини, мам!
1: Григорий, ту фака тромпета!
2: Бини, мам!
1: Шо трекла тоба, мэй!